0: каждую килова на право.
1: Слова направлены на каждую килову. Бригада.
2: Hora certa. 21 horas e 4 minutos.